0: прохладно.
1: Карги араушас мшвидат.
0: А, выжимаем
1: что-то там. Амра вазас мивацвет.
0: Сцепление.
1: Гадабма.
0: Тормоз.
1: Мухручи.
0: Правильно?
1: История.
0: Пока идём.
1: Джерджеробит каргат мивдиварт.
0: Ручничок выжили?
1: Хелис мухручи, чамухрият. Сичкаре, асе.

0: მანქანის გასწრება ველოსიპედით, თანაც სიკვდილის გზაზე. ეს ენითა უწერელი შეგრძნებაა.
1: Ну не знаю,
0: не такая уж и Арц из Сашишия с Сигуделискса. Амит машинебнен.
2: Видишь, мама?
3: Хедав, деда.
2: Пригодились
3: твои. Камомадга шენი кверцхები.
2: Кто ж знал,
3: что это? Винится даром шენი швили окрос баратис пловели иктебода.
2: Попробуй.
3: Эти эс марили гавсинжот. Сюда кидаем за маусвад.